0: этими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Браже акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой. После утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в Рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало законопроектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдера получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиясвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ауто Ассоциация» на обстоятельства, общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Армузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают здравие на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с оборонной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале как в ЕС, так и в еврозоне уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1% и в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 «Гриппен» ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Валдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспер Смелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvia Svesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Рига Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Бража, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Бража. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Бража акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, в профилактических целях 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил Министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерая получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры. Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов. И все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-2028 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием тем на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Рига Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристианом Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллором Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 миллион 100 тысяч ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования одновременно существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с обороной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале как в ЕС, так и в еврозоне уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве плюс 1,8%, на Мальте плюс 1%, в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 Gripen ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Вальдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффективности. Возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинскис заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ауто Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Армузском проливе, отметили в Рига Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Европе и США следует продолжать реализовывать в отношении России подход «мир через силу», заявила министр иностранных дел Байба Браже, комментируя сообщение агентства Bloomberg о том, что Германия, Франция и Великобритания совместно с Украиной разрабатывают план по вовлечению Владимира Путина в переговоры о прекращении начатой Россией войны в Украине. По мнению министра иностранных дел Латвии, эти усилия подтверждают, что все – Украина, Европа, США – хотят достичь мира, и страна-агрессор России Россия – единственная, кто не готов к конструктивному мирному процессу. В настоящее время нет никаких признаков того, что Кремль готов отказаться от своих деструктивных целей в Украине. Следует учитывать, что Россия пытается достичь их либо на поле боя, либо за столом переговоров, сказала Браже. По ее мнению, единственный путь к устойчивому миру – это дальнейшее и скоординированное международное давление на Россию. Европе и США следует продолжать реализовывать подход «мир через силу», укрепляя санкционные режим, увеличивая поддержку Украине, не допуская международной легитимизации России как страны-агрессора. Также министр иностранных дел подчеркнула, что необходимо продолжать активное сотрудничество с третьими странами, чтобы предотвратить обход санкций и уменьшить способность России финансировать агрессию. Браже акцентировала, что в настоящее время Россия застряла на поле боя и все больше ощущает последствия войны в экономической и социальной сферах, в то время как Украина демонстрирует способность достигать военных целей все глубже на территории России, влияя на ее экономику, энергетический сектор и военную промышленность. Министр иностранных дел Латвии заключила, что это подтверждает, что европейский подход работает. В Рижском зоопарке посетители могут встретиться лицом к лицу с павлинами в любой части зоосада. Поводов для беспокойства нет, павлины не сбежали. Они теперь снова свободно гуляют по территории зоопарка, поэтому вы можете встретить их и за пределами привычной экспозиции, сообщили в зоопарке, напомнив, что павлинов нельзя кормить, трогать или подходить к ним слишком близко. Соблюдайте дистанцию и позвольте птицам спокойно наслаждаться прогулкой, отмечают в зоопарке. В последние годы в Латвии наблюдался птичий грипп. В этом году эпидемическая ситуация улучшилась, поэтому павлинов снова выпустили гулять по всему зоопарку. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли. Об этом в четверг заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнис. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценивать ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета по конкуренции сообщили, что оценка продавцов в настоящее время находится в активной фазе. Заключение первых договоров с потенциальными продавцами началось только 25 мая. Кроме того, в сложившихся условиях информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен в соответствии с законом о конкуренции. Тем не менее, профилактических целях. 26 мая Совет по конкуренции обратил внимание Автомобильной ассоциации на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на рынке транспортных средств, электромобилей, водородных автомобилей и гибридных автомобилей с внешней зарядкой после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен, а также о тенденциях ценовой политики на автомобильном рынке и возможном влиянии конкурса на них. После получения запрошенной информации Совет проверит оценку. Если в результате полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Кроме того, Совет по конкуренции предложил министерству проанализировать опыт других стран Европейского Союза. Семья капибар в рижском зоопарке стала еще больше. В среду 3 июня на свет появились 5 детенышей капибар. С осени прошлого года семейство капибар в зоопарке растет особенно быстро. Теперь в нем уже 17 животных. Прошлой осенью у самок Тиндеры и Трусы, а также самца Оскара, родился первый детеныш. Вскоре к нему присоединились еще 4 брата и сестры. Каждый из них с помощью посетителей получил свое имя Анда, Фрида, Страуме, Тамис и Максимус Отто. В мае этого года в семействе появились еще 4 малыша, 3 мальчика, 1 девочка. А 3 июня на свет появились еще 5 грызунов. Их пол пока еще не определен. Частным лицам планируется запретить вести видеосъемку заседаний столичной думы и комитетов, предусматривает поддержанный в четверг комитетом по финансовым и административным делам Рижской думы регламент работы самоуправления. В регламенте будет установлено, что аудиовизуальная запись и прямая трансляция заседаний осуществляется и публикуется с помощью предназначенных для этого устройств самоуправления. В то же время вести съемку будет разрешено депутатам думы, представителям СМИ и сотрудникам управления коммуникации центральной администрации. Окончательное решение о поправках должно быть принято на заседании Рижской думы. В Болдерае за 146 274 евро создается скейт-парк и зона активного отдыха. Новая зона отдыха для детей появится между улицами Лемишу 11 и Стурманю 13, рядом с Рижской 33-й средней школой. На территории уже ведется строительство памп-трека, специальной трассы с чередующимися волнами, кочками и контруклонами. А после создания нового скейт-парка здесь сформируется единое пространство для активного отдыха. Создание скейт-парка стало проектом бюджета участия 2024 года, который получил поддержку жителей. За него проголосовал 2601 человек. В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейт-парк площадью около 300 квадратных метров, который подойдет для райдеров с разным уровнем подготовки. На этой же территории реализуется еще один проект Pump Track Boulderay, за который проголосовали 2379 жителей. Уже строится первая очередь велотрассы, а вскоре начнутся работы и по второй очереди. В итоге здесь появится велотрасса длиной около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста. Для улучшения доступности и благоустройства территории планируется строительство пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, велостоек, а также наружного освещения. В результате реализации проектов жители Болдерая получат современную многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Новый скейт-парк и велотрасса станут важным дополнением спортивной инфраструктуры. Риги. Завершить строительные работы планируется в течение 4 месяцев. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. «Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так», сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиас Валс Межи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов. И все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-2027 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-2028 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Auto Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалынша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Ригасилтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Ормузском проливе, отметили в Рига Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник отправится в Эстонию с первым зарубежным визитом после вступления в должность. В ходе визита глава латвийского правительства проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом. После переговоров, которые пройдут в Таллине, состоится совместная пресс-конференция. «Эстония и Латвия – хорошие соседи и надежные союзники. Мы продолжим работу над тем, чтобы наш регион был еще сильнее, безопаснее и лучше связан». Председательствуя в Балтийском сотрудничестве, Эстония сосредоточится на наших общих приоритетах, заявил Кристин Михал в ожидании визита коллеги. Кроме встречи с премьер-министром Эстонии, Андрис Кулбергс встретится со спикером Риги Когу и другими политиками. Во вторник латвийский премьер проведет встречу с президентом Эстонии Аллором Карисом и примет участие в саммите премьер-министров стран Северной Европы и Балтии, который пройдет в Таллине. В этом году представители туристической индустрии, особенно предприятия общественного питания, часто говорят о недостаточном количестве иностранных туристов в Латвии. В то же время ряд других европейских стран говорят, что количество иностранных туристов уже слишком велико и в этом году может превысить как пожелания местных жителей, так и возможности объектов. Например, жители Испании обеспокоены чрезмерным количеством туристов, особенно в Барселоне и на курортах острова Майорка. В мае этого года Португалия говорила о чрезмерном количестве туристов в Лиссабоне, Синтре, Порту. Между тем, в других местах Португалии, как и в Латвии, представители отелей и ресторанов хотели бы видеть больше посетителей. Недавно опубликованные данные Евростат показывают, что в первом квартале 2026 года во всех объектах размещения туристов было проведено 471 100 000 ночей. Это на 3,4% больше, чем в первом квартале прошлого года. В январе было зафиксировано 143,5 миллиона ночей, плюс 3,2%. В феврале 154 миллиона 400 тысяч ночей, плюс 3,4%. В марте 132 миллиона 200 тысяч ночей, плюс 3,7%. Евростат собирает данные по 27 государствам-членам ЕС, а также по Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейну. Министерство обороны подготовило проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области беспилотников и противовоздушной обороны. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования решения на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала, осуществлять другие совместные мероприятия по сотрудничеству в сфере обороны. Для укрепления взаимной безопасности стороны в соответствии с национальным законодательством об экспортном контроле рассмотрят возможность передачи технологий, компонентов и сопутствующих материалов путем выдачи необходимых разрешений, включая экспортные лицензии. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут сотрудничать в области кибербезопасности для повышения устойчивости, готовности и оперативных возможностей каждой из сторон. Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении развития, связанной с оборонной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов. Сверхцель введения образования только на латышском языке или единой школы – это единое общество, заявил сегодня вице-мэр Риги Вилнивс Кирсис, открывая в Латвийском университете форум «Единая школа. Качество образования, сотрудничество и производительность». По словам политика, со времен восстановления государственной независимости общество было расколото и жило в нескольких общинах. Чтобы объединить общество, необходимо работать с молодежью и с самой молодой частью общества. Создание единой школы является одним из предварительных условий для объединения общества, заявил Кирсис, подчеркнув, что язык – это лишь средство для достижения этой цели. По его мнению, нужно говорить не только о том, что по окончании школы необходимо владеть языком, но и о том, что члены общества должны быть интегрированы, а между некогда разделенными общинами должны быть наведены мосты. Согласно данным, опубликованным в пятницу статистическим управлением ЕС Евростат, число занятых в Латвии в первом квартале текущего года увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о более быстром росте, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне. Рост занятости в первом квартале был зафиксирован в 19 странах-членах ЕС, но наиболее быстрый рост наблюдался на Мальте плюс 4,2%, в Испании плюс 2,6%, на Кипре плюс 2% и в Португалии плюс 1,7%. В первом квартале, как в ЕС, так и в еврозоне, уровень занятости был на 0,5% выше, чем годом ранее. По сравнению с первым кварталом прошлого года, этот показатель остался неизменным в ЕС, но вырос на 0,1% в еврозоне. В течение квартала число занятых увеличилось в 18 странах-членах ЕС. Наиболее быстрый рост был зафиксирован в Литве, плюс 1,8%, на Мальте плюс 1%, в Эстонии плюс 0,9%. В Латвии, а также в Греции, на Кипре, в Венгрии и Швеции число занятых увеличилось на 0,1%. В субботу, 6 июня, в честь Национального дня Швеции, над Латвией пролетят два истребителя JAS-39 Gripen ВВС Швеции, сообщает Министерство обороны Латвии. Ожидается, что около 13:45 самолеты можно будет увидеть над Рижским замком и памятником свободы в центре столицы. В оборонном ведомстве отметили, что перелет станет символом единства союзников по НАТО и тесного сотрудничества в сфере безопасности. Он также продемонстрирует способность союзных стран координировать воздушные операции. Маршрут полета пройдет через несколько городов и военных объектов Латвии. Сначала истребители появятся над Валмьерой, затем над авиабазой в Лейлварде, одним из ключевых пунктов поддержки авиации союзников в странах Балтии. Далее самолеты совершат пролет над военной базой в Адаже и расположенным рядом лагерем Вальдемарс, где состоится торжественная церемония награждения военнослужащих шведского контингента. Завершающим этапом станет перелет над центром Риги, над Рижским замком и памятником свободы. В Министерстве обороны предупреждают, что время пролета может измениться из-за погодных условий или оперативной необходимости. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Создание Министерства климата и энергетики было прихотью, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Мы по-прежнему считаем, что это министерство было прихотью тогдашнего премьер-министра Кришениса Каринша, потому что некоторые страны Европы поступили именно так, сказал Кучинскис, добавив, что не видит преимуществ от создания этого министерства. Он отметил, что в управлении государственным сектором имеются достаточно большие резервы для повышения эффективности. В частности, большего эффекта, возможно, удалось бы добиться за счет объединения отдельных министерств, функции которых дублируются. Однако реализовать это за 4 месяца невозможно. Если бы у нас было больше времени, и если такое время будет после выборов, то, конечно, мы обязательно займемся этим вопросом, сказал министр. Он также указал, что потенциал Латвэнерго и Латвиасвалсмежи используется недостаточно эффективно. Кроме того, Кучинский заявил, что не поддерживает выплату накопленного капитала второго пенсионного уровня. Министр финансов также подчеркнул, что ключевым словом в его работе будет эффективность. Никаких лишних расходов, и все траты должны быть обоснованы. Министерство образования и науки предлагает в будущем выдавать аттестаты об основном и среднем образовании преимущественно в цифровом формате, а не только на бумаге, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время большая часть документов об общем образовании по-прежнему выдается в бумажной форме, и закон не предусматривает их обязательную выдачу в электронном виде. Планируется, что в дальнейшем аттестаты учащихся будут доступны в электронном виде в едином государственном регистре, защищенной электронной подписью. Документы также будут содержать QR-код, который позволит проверить их подлинность в государственных электронных системах. Кроме того, аттестаты будут дополнены информацией о системе образования Латвии и уровне знаний латышского и английского языков, что облегчит их использование за рубежом. Переход на электронные аттестаты будет поэтапным. С 2026-27 учебного года в электронном виде будут выдаваться аттестаты о среднем образовании, а с 2027-28 учебного года – об основном. В то же время, после перехода на электронные аттестаты предусмотрена возможность запросить документы об образовании и в бумажной форме. Совет по конкуренции на данный момент не обнаружил недобросовестных действий со стороны продавцов электромобилей, в частности, использования государственной программы поддержки для получения сверхприбыли, заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. На рост цен на электромобили после объявления новой программы господдержки обратил внимание министр климата и энергетики предыдущего правительства Каспарс Мелнес. Виттенбергс отметил, что Совет по конкуренции сообщил о том, что на данный момент не видит подозрительных действий, однако готов оценить ситуацию и в будущем. Если возникнут какие-либо проблемы и нарушения, то мы рискуем тем, что эта программа в дальнейшем больше не будет существовать, признал Виттенбергс. Представители Совета со своей стороны сообщили, что информация, на которую указало Министерство климата и энергетики, а именно то, что в открытом доступе имеется информация о возможных отдельных случаях повышения цен на автомобили, сама по себе, на первый взгляд, не свидетельствует о возможных систематических и скоординированных действиях нескольких продавцов транспортных средств или о единой практике повышения цен. Тем не менее, в профилактических целях Совет по конкуренции обратил внимание компании «Ауто Ассоциация» на общедоступную информацию и попросил предоставить отчет о том, произошли ли изменения цен на электромобили после утверждения конкурса и о возможных причинах изменения цен. Если в результате оценки полученной информации будут выявлены сведения и выводы, которые могут быть существенными для потребителей, Совет проинформирует об этом. Новым председателем Национального совета по электронным СМИ избрана Аурелия Ева Друвете. До сих пор она была заместителем председателя. Друвете заявила, что совет продолжит укреплять качественную и разнообразную медиасреду Латвии, способствовать медиаграмотности, повышать качество латышского языка в СМИ, осуществлять международное сотрудничество, а также содействовать развитию среды электронных СМИ в целом. Как сообщалось ранее, в четверг Сейм поддержал освобождение председателя Национального совета по электронным СМИ Ивара Абалинша от занимаемой должности, поскольку он решил перейти на новую работу и стать парламентским секретарем Министерства культуры. В четверг, 4 июня, Сейм в первом чтении концептуально поддержал поправки к закону о кредитных учреждениях, которые упростят для малоимущих и малообеспеченных лиц процесс подачи документов для получения социальных услуг или социальной помощи. Законопроект предусматривает предоставление социальным службам самоуправлений права на основании заявления лица и запроса социальной службы получать от кредитных учреждений или почтовой расчетной системы информацию о выписках по счетам лица, платежах через кредитные учреждения, ценных бумагах, инвестициях, накоплениях и остатке средств на счете за определенный период. В Министерстве финансов отмечают, что это позволит отказаться от существующей практики, при которой сами лица должны получать и подавать выписки по счетам. В Минфине поясняют, что в настоящее время предоставление социальных услуг и социальной помощи основывается на оценке материального и социального положения домохозяйства, а выписки по счетам являются одним из основных документов для обеспечения этого процесса. Предполагается, что новый порядок вступит в силу в 2027 году. С пятницы 5 июня по воскресенье 7 июня в Риге пройдет 35-я ежегодная встреча Европейского банка реконструкции и развития, в которой примут участие представители правительств, инвесторы, руководители предприятий, политики и лидеры общественного мнения со всего мира. Встреча станет важным событием для Латвии и региона, а также создаст возможности для общения местных компаний и организаций с международными партнерами. В Рижской думе сообщили, что в связи с мероприятием на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Тариф на тепловую энергию Рига Силтум с 1 октября этого года может снизиться на 0,1%, свидетельствует информация, опубликованная в Latvijas Vesnesis. В свою очередь, с 1 октября 2027 года тариф на тепловую энергию Рига Силтумс может увеличиться на 1,1%. Предприятие отмечает, что согласно текущему прогнозу, в следующем отопительном сезоне тариф на тепловую энергию, возможно, придется пересмотреть. Сейчас невозможно точно определить возможный размер повышения. На него в первую очередь будут влиять цены на природный газ в ближайшие месяцы, которые зависят от внешних обстоятельств, особенно от событий в Армузском проливе, отметили в Ригас Силтумс. Женщины в странах ЕС живут более долгую и здоровую жизнь по сравнению с мужчинами. В Евросоюзе количество здоровых лет жизни от рождения составляет 63,3 года для женщин и 62,8 года для мужчин. Согласно подсчетам Евростата, это составляет примерно 3/4 и 4/5 от общей ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин соответственно. Социологи установили, что мужчины на Мальте, в Италии и Швеции живут самую долгую здоровую жизнь. На другом конце рейтинга – Латвия, Эстония и Словакия. Рассчитывать на наибольшее количество лет полного здоровья могут женщины на той же Мальте. За ней по этому показателю следуют Болгария и Италия. Напротив, наименьшая продолжительность здоровой жизни женщин отмечена в Латвии, Дании и Финляндии. В целом по Евросоюзу средняя продолжительность жизни составляет 84 года для женщин и почти 79 лет для мужчин. Среднее количество лет при сохранении здоровья больше у женщин, чем у мужчин в 17 странах ЕС. Несмотря на то, что разница между полами в целом невелика, в Болгарии, Словении, Литве, Эстонии и Латвии женщины проживают в здравии на 3 года больше, чем мужчины. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Ka-ching! Ka-ching!
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Открывая острова на радио Мелодия.
1: Барбадос. Маленькая Англия. Так называют самый восточный и самый развитый остров Карибского моря – Барбадос. Это прозвище он получил, во-первых, потому что на нем действительно отмечается высокий, практически европейский образ жизни, а во-вторых, потому что он более 300 лет находился под властью Великобритании. Столица Барбадоса, Бриджтаун, даже чем-то напоминает Лондон. Например, там есть своя Трафальгар-сквер, полный аналог главной лондонской площади. Сейчас она, правда, называется Площадью Героев, но сходство от этого не становится меньше. Британское влияние сказалось и на привычках местных жителей. Они свято чтят традицию 5 o'clock tea и больше всего любят играть в гольф и крикет. На острове даже проводились международные чемпионаты по этим видам спорта. Стоит ли говорить, что все жители свободно владеют английским и с пиететом относятся к королеве Елизавете II. Еще одним напоминанием о колониальных временах на Барбадосе служат плантации сахарного тростника, на которых раньше трудились рабы Британской империи. Плантации сохранились до сих пор и продолжают приносить ощутимый доход в местную казну. Сахарному тростнику посвящено и главное местное культурное событие – карнавал Crop Off. Он начинается после сбора урожая и длится в течение нескольких летних месяцев. Кстати, на нем вполне можно встретить певицу Риану. В последнее время она не упускает случая надеть пестрое бикини и повеселиться на этом празднике. Почему именно на Crop Off, а не на карнавале в Рио? Очень просто. Рианна – уроженка Барбадоса. Она выросла на этом острове и именно там начала свою музыкальную карьеру. Сейчас она почетный посол культуры Барбадоса и заодно главная местная знаменитость. Но есть у Барбадоса и еще одна национальная героиня. Правда, она уже не поет, а летает. Это летучая рыба. У берегов острова она водится в таком изобилии, что в древности Барбадос даже прозвали «землей летучей рыбы». Там ее можно встретить практически везде, даже в качестве изображения на монетах, не говоря уже о ресторанах, где она выступает одним из главных деликатесов. На острове бытует поверье. Человек, хотя бы раз отведавший местной летучей рыбы, обязательно вернется на Барбадос.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Лайне канет рукто.
0: Реклама на радио Мелодия.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Диджеинг. История диджеинга уходит корнями в те далекие времена, когда появились первые граммофоны. Было это в 1887 году, когда Эмиль Берлинер модифицировал фонограф Эдисона и запатентовал новое устройство. Вместо вощеных цилиндров в нем использовались плоские диски. Дальнейшие усовершенствования привели к тому, что вокруг проигрывания музыки с пластинок выросла целая индустрия и появилась профессия диджей. Суть диджеинга заключается в сборе музыкальной коллекции, которая отражает внутренний мир автора. Техническая сторона диджеинга — проигрывание этой музыки другим людям с целью создания особой атмосферы. Это если упрощенно. Безусловно, в работе диджея есть множество профессиональных приемов и секретов. Для одних диджеинг — это профессия, для других — хобби. Но и для тех, и для других — это призвание и стиль жизни. Есть диджей-знаменитости, а есть и знаменитости-диджей. Например, актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии «Властелин колец». То, что когда-то начиналось как хобби, со временем стало для него настоящей профессией. Вместе с диджеем Заком Коуи Элайджа образовал дуэт «Wooden Wisdom» и даже ездил на гастроли. Еще один известный диджей — легенда NBA Шакил О'Нил. Знаменитый баскетболист крутит пластинки уже более 30 лет, а после завершения карьеры занялся диджеингом всерьез и выступает под псевдонимом «Диджей Дизель». В 2023 году О'Нил провел масштабный диджей-сет перед 5000-й аудиторией. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены. А Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
5: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгава. Концертный зал Митова. Билеты. Или шупардизе.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия. Birds flying high, you

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Пряник. Известное во всем мире мучное кондитерское изделие «пряник» выпекается из специального теста, иногда с добавлением меда, орехов, изюма или повидла. Прообраз пряников появился много веков назад. Первое письменное упоминание о приправленных специями медовых лепешках датируется примерно 350 годом до нашей эры. У древних римлян похожая выпечка называлась «panus mellitus» – «медовый хлеб». Этот сладкий хлеб готовился с медом, а потом им же и натирался. На Руси первые пряники, также называвшиеся медовым хлебом, появились еще в IX веке. Позже в него для вкуса стали добавлять различные травы, а в XII-XIII веках – пряности, привезенные купцами из Индии и Ближнего Востока. Так у медового хлеба и появилось новое имя – пряник. В наши дни подобная выпечка известна под разными названиями во многих странах. В Великобритании и США пряники называют «gingerbread» или «имбирный хлеб», во Франции – «pain de pis», а, например, в Германии – «lebkuchen». Там, кстати, под Рождество принято выпекать пряничные домики, чем-то похожие на домик ведьмы из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». В большинстве стран пряники – символ праздника, хотя готовится эта выпечка круглый год, без привязки к каким-то конкретным датам.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс-комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
3: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarēsā. Laima randevu Jūrmalā 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзентери». Билеты в лайн-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Будапешт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но Будапешт совершенно точно не оставляет равнодушным. Это единственная европейская столица-курорт. В этом горячем городе самое большое количество термальных источников из всех городов мира. Здесь живет 20% населения всей Венгрии, а по утрам в воздухе витает запах свежей выпечки, доносящийся из многочисленных пекарен, где с каждым посетителем здороваются как со старым знакомым. Венгрия во многом похожа на Россию. Иные районы Будапешта можно запросто перепутать с каким-нибудь условным Алтуфьево. А местные собачники также далеко не всегда убирают за своими питомцами. В то же время здесь чувствуется влияние Европы. Например, в супермаркетах персонал всегда здоровается с приходящими покупателями. Для горожан совершенно нормально, если незнакомый мужчина придержит для женщины дверь в магазине или подаст руку при выходе из троллейбуса. А автомобилисты всегда пропускают пешеходов на зебре. В Будапеште живет около 2 миллионов человек. Это город, в котором постоянно светит солнце и в целом довольно теплый климат. Поэтому, как типичные жители южных теплых стран, венгры никуда не спешат, могут что-нибудь ненароком потерять, а простой и доступный круглосуточный сервис здесь кажется чем-то нереальным. Поэтому здесь никто даже не пытается успеть сделать 5 дел за один день. Все расслаблены и безмятежны. Основу досуга местных жителей составляют способствующие еще большему расслаблению купальни, неторопливые прогулки и местная особенность – руинные пабы. Так называемые «руинки» — невероятное место. Они возникли после Второй мировой войны, когда жители города начали собираться в разрушенных бомбами домах. Здания, конечно, все давно восстановили, но горожане уже так привыкли, что до сих пор встречаются в помещениях, где много странных предметов и хаоса. Люди приходят в руин-пабы, чтобы поговорить, выпить и потанцевать. Здесь можно увидеть вещи, будто принесенные с мусорной свалки, тележки и ванны, необычные арт-объекты. В заведениях нет правил, дресс-кода и пафос. Таковы почти все ночные клубы Будапешта. В пятницу и субботу тусовки там не утихают до самого рассвета. Самый спокойный день — воскресенье. Горожане отсыпаются. Некоторые бары не работают. Летом по выходным власти закрывают для транспорта мост Свободы, и местные устраивают прямо на проезжей части пикники и концерты, занимаются йогой или просто приходят проводить закат. Будапешт в несколько раз меньше многих мегаполисов, например, таких как Москва. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Все это в сочетании с теплым климатом, солнечной погодой, полезными термальными источниками и приятным неагрессивным населением способно перечеркнуть все недостатки Будапешта и сделать его одним из самых привлекательных мегаполисов мира. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Мост Святого Ангела. Расположенный в Риме пешеходный мост Святого Ангела был построен в 134 году по приказу императора Адриана. Мост этот, перекинутый через Тибр, соединял левый берег реки с мавзолеем, воздвигнутым для императорской семьи. Изначально римляне называли мост именем Адриана. Свое нынешнее название Святого Ангела и мост, и мавзолей, со временем превратившийся в замок, ставший папской резиденцией, получил в 590 году. По легенде, папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил в ножны меч, что символизировало окончание эпидемии чумы, охватившей в то время Рим. В 1450 году на мосту Святого Ангела случилось несчастье, в результате которого погибло несколько десятков человек. Тысячи паломников переходили через мост, спеша на празднование к собору Святого Петра. Не слишком прочные перила сооружения не выдержали такого количества людей и обрушились в реку. После этой трагедии папа велел снести деревянную триумфальную арку, которая якобы перекрывала выход с моста. За время своего существования мост еще не раз перестраивался. Также на нем были установлены статуи апостолов Петра и Павла и 10 статуй ангелов. В средние века, когда замок Святого Ангела использовался в качестве тюрьмы, существовал страшный обычай вывешивать на мосту тела казненных преступников. Любопытный факт. Из темницы замка Святого Ангела за все время существования удалось бежать лишь одному человеку – выдающемуся итальянскому скульптору, живописцу и музыканту Бенвентуно Челлини, заточенному в тюрьму по обвинению в краже папских драгоценностей. Сегодня пешеходный мост Святого Ангела стал одной из самых известных римских достопримечательностей, а замок, к которому он ведет, превратился в музей, ежедневно принимающий в своих стенах тысячи туристов со всего мира.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Зинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservis.lv.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.

0: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Элизабет Тейлор. Капризная, своевольная, грешная, жестокая, разодетая и увешанная драгоценностями, она олицетворяла собой вечную женственность, столь притягательную в жизни и искусстве. Помимо редкой внешности, Элизабет Тейлор подкупала непосредственностью и удивительной для начинающей и не имеющей профессионального образования актрисы естественностью. Выразительность ее взгляда объяснялась не только природным обаянием, но и редкой физиологической особенностью. У актрисы был двойной ряд ресниц. Удивительно бурной и не всегда счастливой была личная жизнь суперзвезды, в которой любовные приключения ежечасно соседствовали с сердечными разочарованиями. Актриса 7 раз выходила замуж, и всегда ее избранниками становились очень известные и обеспеченные мужчины. За все годы жизни и супружества актрисе подарили огромное количество драгоценностей, наиболее известные из которых – это бриллиант Круппа весом 33,19 карат, жемчужина Перегрина, подаренная Марией Тюдор в 1554 году, и уникальное колье с бриллиантом Тадж-Махал. Эти драгоценности были каплей в море подарков от мужа Ричарда Бартона. Тейлор была страстной поклонницей не просто ювелирных изделий, а музейных редких украшений. Но, тем не менее, без сожаления расставалась с подаренными ей драгоценностями, если речь заходила о благотворительности. Элизабет активно выступала против дискриминации сексуальных меньшинств. Кроме того, созданный ею фонд пожертвовал более 120 миллионов долларов на борьбу со СПИДом. Для многих американских геев Элизабет Тейлор была великой иконой Голливуда. Всемирной популярностью до сих пор пользуется парфюмерная продукция актрисы. Производимые ее фирмой духи соответствуют характеру и жизни Элизабет. Чего стоят одни только названия? «Страсть для мужчин», «Великие бриллианты». Духи Passion за первые 5 лет принесли фирме Тейлор 325 миллионов долларов. Элизабет стала первой актрисой, гонорары которой исчислялись миллионами. После ее смерти осталась ценнейшая коллекция ювелирных изделий и древних монет.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Пряник. Известное во всем мире мучное кондитерское изделие «пряник» выпекается из специального теста, иногда с добавлением меда, орехов, изюма или повидла. Прообраз пряников появился много веков назад. Первое письменное упоминание о приправленных специями медовых лепешках датируется примерно 350 годом до нашей эры. У древних римлян похожая выпечка называлась «panus mellitus» – «медовый хлеб». Этот сладкий хлеб готовился с медом, а потом им же и натирался. На Руси первые пряники, также называвшиеся медовым хлебом, появились еще в IX веке. Позже в него для вкуса стали добавлять различные травы, а в XII-XIII веках – пряности, привезенные купцами из Индии и Ближнего Востока. Так у медового хлеба и появилось новое имя – пряник. В наши дни подобная выпечка известна под разными названиями во многих странах. В Великобритании и США пряники называют «gingerbread» или «имбирный хлеб», во Франции «pain de pis», а, например, в Германии «lebkuchen». Там, кстати, под Рождество принято выпекать пряничные домики, чем-то похожие на домик ведьмы из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». В большинстве стран пряники – символ праздника, хотя готовится эта выпечка круглый год, без привязки к каким-то конкретным датам.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартин Бетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билиши Сервис ОВ.
3: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Жорж Бизе. «Хабанера». Немногие знают, что самую известную арию из оперы «Кармен» «Хабанера» написал вовсе не Жорж Бизе. Заимствуя мелодию для оперы, композитор думал, что это испанская народная песня, под которую исполняется танец «Хабанера». Кстати, название танца, ставшего предшественником танго, происходит от кубинской столицы Гаваны. На деле же оказалось, что песня называется «Эль Ареглито», а сочинил ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Справедливости ради, узнав о своей ошибке, Бизе добавил в партитуру имя Ирадьера. При этом надо признать, что все-таки именно Бизе отточил мелодический рисунок до совершенства. Официально «Хабанера» называется «L'amour est un oiseau rebelle», что в переводе с французского значит «любовь – мятежная птица». Отсюда и знаменитое русское название арии «У любви, как у пташки крылья». Жорж Бизе. «Хабанера».

Реклама на Радио Мелодия. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Диджеинг. История диджеинга уходит корнями в те далекие времена, когда появились первые граммофоны. Было это в 1887 году, когда Эмиль Берлинер модифицировал фонограф Эдисона и запатентовал новое устройство. Вместо вощеных цилиндров в нем использовались плоские диски. Дальнейшие усовершенствования привели к тому, что вокруг проигрывания музыки с пластинок выросла целая индустрия и появилась профессия диджей. Суть диджеинга заключается в сборе музыкальной коллекции, которая отражает внутренний мир автора. Техническая сторона диджеинга — проигрывание этой музыки другим людям с целью создания особой атмосферы. Это если упрощенно. Безусловно, в работе диджея есть множество профессиональных приемов и секретов. Для одних диджеинг — это профессия, для других — хобби. Но и для тех, и для других — это призвание и стиль жизни. Есть диджей-знаменитости, а есть и знаменитости-диджей. Например, актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии «Властелин колец». То, что когда-то начиналось как хобби, со временем стало для него настоящей профессией. Вместе с диджеем Заком Коуи Элайджа образовал дуэт «Wooden Wisdom» и даже ездил на гастроли. Еще один известный диджей — легенда NBA Шакил О'Нил. Знаменитый баскетболист крутит пластинки уже более 30 лет, а после завершения карьеры занялся диджеингом всерьез и выступает под псевдонимом «Диджей Дизель». В 2023 году О'Нил провел масштабный диджей-сет перед 5000-й аудиторией. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодия.
1: Радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Будапешт. Кому-то он нравится, кому-то нет, но Будапешт совершенно точно не оставляет равнодушным. Это единственная европейская столица-курорт. В этом горячем городе самое большое количество термальных источников из всех городов мира. Здесь живет 20% населения всей Венгрии, а по утрам в воздухе витает запах свежей выпечки, доносящийся из многочисленных пекарен, где с каждым посетителем здороваются как со старым знакомым. Венгрия во многом похожа на Россию. Иные районы Будапешта можно запросто перепутать с каким-нибудь условным Алтуфьево. А местные собачники также далеко не всегда убирают за своими питомцами. В то же время здесь чувствуется влияние Европы. Например, в супермаркетах персонал всегда здоровается с приходящими покупателями. Для горожан совершенно нормально, если незнакомый мужчина придержит для женщины дверь в магазине или подаст руку при выходе из троллейбуса. А автомобилисты всегда пропускают пешеходов на зебре. В Будапеште живет около 2 миллионов человек. Это город, в котором постоянно светит солнце и в целом довольно теплый климат. Поэтому, как типичные жители южных теплых стран, венгры никуда не спешат, могут что-нибудь ненароком потерять, а простой и доступный круглосуточный сервис здесь кажется чем-то нереальным. Поэтому здесь никто даже не пытается успеть сделать 5 дел за один день. Все расслаблены и безмятежны. Основу досуга местных жителей составляют способствующие еще большему расслаблению купальни, неторопливые прогулки и местная особенность – руинные пабы. Так называемые «руинки» — невероятное место. Они возникли после Второй мировой войны, когда жители города начали собираться в разрушенных бомбами домах. Здания, конечно, все давно восстановили, но горожане уже так привыкли, что до сих пор встречаются в помещениях, где много странных предметов и хаоса. Люди приходят в руин-пабы, чтобы поговорить, выпить и потанцевать. Здесь можно увидеть вещи, будто принесенные с мусорной свалки, тележки и ванны, необычные арт-объекты. В заведениях нет правил, дресс-кода и пафос. Таковы почти все ночные клубы Будапешта. В пятницу и субботу тусовки там не утихают до самого рассвета. Самый спокойный день — воскресенье. Горожане отсыпаются, некоторые бары не работают. Летом по выходным власти закрывают для транспорта мост Свободы, и местные устраивают прямо на проезжей части пикники и концерты, занимаются йогой или просто приходят проводить закат. Будапешт в несколько раз меньше многих мегаполисов, например, таких как Москва. Зато здесь гармонично разместилось несколько уединенных парков, туристические достопримечательности и вполне современные бизнес-кварталы с оживленными торговыми центрами. Все это в сочетании с теплым климатом, солнечной погодой, полезными термальными источниками и приятным неагрессивным населением способно перечеркнуть все недостатки Будапешта и сделать его одним из самых привлекательных мегаполисов мира.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты билетшоусервис.лв.

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма «Рандеву Юрмала 2026» – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 19:00. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Жорж Бизе. «Хабанера». Немногие знают, что самую известную арию из оперы «Кармен» «Хабанера» написал вовсе не Жорж Бизе. Заимствуя мелодию для оперы, композитор думал, что это испанская народная песня, под которую исполняется танец «Хабанера». Кстати, название танца, ставшего предшественником танго, происходит от кубинской столицы Гаваны. На деле же оказалось, что песня называется «Эль Ареглито», а сочинил ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Справедливости ради, узнав о своей ошибке, Бизе добавил в партитуру имя Ирадьера. При этом надо признать, что все-таки именно Бизе отточил мелодический рисунок до совершенства. Официально «Хабанера» называется «L'amour est un oiseau rebelle», что в переводе с французского значит «любовь – мятежная птица». Отсюда и знаменитое русское название арии «У любви, как у пташки крылья». Жорж Бизе. «Хабанера».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук. Неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Радио «Мелодия».
1: É muito difícil encontrar um amor.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.